0: Mas to gdzieś brzmi.
1: Завалови мед нами, друзга ника, друга ри, не суджена любов, жулению судник на ячи.
2: Моне.